0: Keeping you connected. BFBS. The Forces Station.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».